Шаг за шагом только вид дождя Между домами мой друг и брат играет ноту в них Наша жизнь, как запомним, словно сказочная быль Виртуальность, реальность везде Люди скажу, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны Кровь по рукам, шаги я вижу мрак Панический страх, закрываются мои глаза Любовь поработение, сердце в чужих руках Разбито, как зеркало, третий шаг Полет в небеса запущена, золотая стрела Случайный старт, смерть реинкарнация движения Я в ритм дождя падает слеза Горький лайм, одиночество, печаль Тени на стене повторяет равномерно

ноты в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.

Imaginarios. Шаг за шагом только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть и инкарнация движения. Я в ритм дождя, падает слеза. Горький лайм, одиночество, печаль. Тени на стене повторяет равномерно.

играет ноты в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни, кровь по рукам, шаги, вижу мрак.